0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
2: Нам качали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино Рига Плаза 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

0: 7:20. Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас.
1: Далее.
2: Next.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums.

0: 7:30.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от +14 до +20°. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.

0: 7:38.
1: Забронируй падл-тренировку, найди соперника, запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении «Game is on». Скачай сейчас!

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
4: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. Только хиты.

0: часов 19 минут.
1: Вот что ты услышишь дальше.
2: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ой, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
8: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
9: Rīgai 8.25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā,

0: Ērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Один владелец, прозрачная история и гарантия. Выбирайте авто из широкого балтийского ассортимента на Morecar.lv или в Риге Raudas 15. Morecar.lv. Проверенные и качественные малопользованные авто.
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
5: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Бодрое утро! Без заминок! Вместе с Декта!

0: часов 34 минуты.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Сегодня будет облачно, с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Утро вместе с ведущей платежной компанией Декта.

0: Далее.
1: Next.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
0: Ir īstais brīdis rīkoties. Tikai vienu nedēļu izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Līdz 30 000 eiro bez ķīlas un bez pirmās iemaksas. Iesakies jau šonedēļ. Inbank LV fiksē personalizēto piedāvājumu un gala lēmumu pieņem 14 dienu laikā. Uz finišu ar Inbank.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие. Помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе. А об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: Далее.
1: Next.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один.

0: один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: 9:28.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Esi labākais spēlētājs savā draugu kompānijā? Nāc uz Players Club un pierādi to! Tevi sagaida vairāk nekā 20 dažādas izklaides. Klasiskais biljards, futbola biljards, mini golfs, galda tenis, šautriņas un pat mehāniskais rodeo bullis. Viena ieejas maksa un spēles bez laika ierobežojuma. Tiekamies Jēkabīlā 3 Čersvītra 5, Vecrīgā un Krišjāņa Barona ielā 31. Players Club. Level up your fun!
2: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и

0: 31 июля.
1: Salīdzini, izvēlies, plūst augšup, FLOWUP, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Hei, hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 12 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Kas šeit? tsi.lv.
1: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
0: Номер один этой недели.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Rimi!
1: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

Ада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.

0: прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино «Рига Плаза» 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает «Рига Плаза», показывает «Аполло Кино».

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

культуры планируют продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении. Game is on. Скачай сейчас.
1: Далее.

Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is On. Скачай сейчас. Here we go.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.

0: Диско-хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 20 градусов. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: ближе, так близко.
1: Точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
2: 3:09.
1: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Организация «Основа современного дома». Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» для тех, кто ценит качество.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении. Game is on. Скачай сейчас.
1: Далее. Next.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Sestdien, 15. Augustā, Naks klubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV. 15. augusts Sigala, Naks klubā Coyote Fly.
1: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. SchoolVictoria.lv.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
5: Просто мне завидую.
4: Платина.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, EHR+, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidi.lv.

0: 4:46.
1: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Забронируй падл-тренировку. Найди соперника. Запишись на падл-турнир и следи за рейтингом. Все в одном приложении Game is on. Скачай сейчас.
1: В продолжении ТОП-5 в 5.
2: Со мной Катей Ерофеевой.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
4: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам. Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: В Рига Плаза лови волну скидок на сейл. Не дай лучшему уплыть. Ныряй в скидки до 70% и покупай все для яркого, спортивного и стильного лета. Рига Плаза. ЭХР Плюс.
0: ТОП-5.
1: Всем привет и классного вечера вторника. Солнечная летняя погода возвращается, и давайте поднимем наше общее настроение лучшими хитами этого дня. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем открывать ТОП-5 и запускать ваших фаворитов. На 5-й строчке сегодня новинка от Немиги «Мои мучения».
3: Номер 5.
0: Новинка хит

0: ХР Плюс.
1: ТОП-5.
0: Далее в ТОП-5 еще три участника чарта. Мы только что услышали Федука с треком «Ты была рядом». Четвертая строчка. Немножко о Федуке. В этом месяце он представил первый сольный хаус-сингл под названием «Губы целуют» и пожелал всем танцевать и наслаждаться оставшимися днями лета. Ну что ж, будем стараться. А пока время третьей строчки в ТОП-5, где сегодня Беар Вульф, «Валькирия». Номер 3.

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
0: Это топ-5. Лучшие треки дня. Позади лирик с треком «Кассеты». В прошлую пятницу лирик представил хитовую новинку – трек «Аутентичная», а также показал, как этот трек создавался. Лирик пошутил, что написал он этот трек всего за минуту и, кстати, используя помощь друзей. Кто-то подсказал текст, а кто-то напел мелодию припева. Коллективный разум точно помог новинке, и звучит она просто супер. Но у нас время лучшего хита дня, и это Мия Бойко «Экспонат». И на этом буду прощаться до завтра. С вами была Катя Ерофеева. Всем удачи и пока! 1
1: поднимается на одно место.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Пять часов 15 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.

0: ты услышишь дальше.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Надо идти. Наслаждайся летом кино. День кино Рига Плаза 29 июля. Отличное предложение. Билеты от 4.44. Предлагает Рига Плаза, показывает Аполло кино.

0: 20 лучших хитов недели по версии YouTube.
1: Номер 20.
0: Место сохраняет.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 6:14.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: 20 лучших хитов недели по версии YouTube.
2: Номер 16.
3: Место сохраняет.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. Цитасантехника. Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. Цитасантехника. Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа. На сцене

0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
1: Один владелец, прозрачная история и гарантия. Выбирайте авто из широкого балтийского ассортимента на Morecar LV или в Риге Raudas 15. Morecar LV – проверенные и качественные малопользованные авто. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам

0: 31. Jūļā.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Лучших хитов недели по версии YouTube.
4: Номер 13
3: опускается на 2 места.
5: Возьмите.

0: ТОП-20. Номер 11.
1: Поднимается на одно место.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: 20 лучших хитов недели по версии YouTube. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 20.
2: Место, где наполнено тепло.
1: Номер 19.
2: Оставь меня.

0: 15.
1: На кухне с бережных и нежных
0: ушах. YouTube ТОП-20. Номер 10.
2: Место сохраняет.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. Augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Вдохни, выдохни. Почувствуй гармонию в офисе. Растения для интерьера обеспечат гармонию и хорошее самочувствие, помогут расцвести как людям, так и бизнесу. Доверьте решения по озеленению профессионалам Love Plants LV. Озеленение и уход за растениями для интерьера. Элегантные картины из стабилизированного мха для акцента. Позаботьтесь о своем бизнесе, а об озеленении позаботятся Love Plants LV.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

0: šis zelta tualetes pots manā vannasistabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Внимание, внимание! Финал грандиозной распродажи в магазинах NS King. На всю коллекцию цены снижены до 70%. Лови момент! Скидки до 70% и в NS King интернет-магазине. Поспеши в магазины NS King.
5: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитнями Полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитнями Полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv.
11: Лучших хитов недели по версии YouTube.
12: Номер два.
11: Поднимаем.

0: только хиты.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: Блюз.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: 7 часов 14 минут.
1: Виада совместно с фондом детской больницы приглашает вас принять участие в благотворительной акции. Покупая кофе на любой заправочной станции Виада, вы не только сможете насладиться вкусным напитком, но и помочь другим. 10 центов с каждой проданной кружки будут пожертвованы в детский онкологический лагерь. Давайте вместе поможем тем, кто больше всего в этом нуждается. Призывают Виада и фонд детской больницы.
2: Чаки, и нас с тобой, они качали.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
2: Плюс вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv

о котором говорит вся Рига. Coyote Fly на берегу Даугавы, экспорта 1А. Новый звук, новый свет, та же энергия. В эту пятницу за пультом диджей Армана Вейру и диджей Элла. Лучшие зарубежные танцевальные хиты всю ночь. В субботу танцпол раскачают Маркус Рива и диджей Элла. Наслаждайся летним вайбом в лучшем ночном клубе Латвии. Coyote Fly, экспо.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Как день сурка, с надеждой тянется к телефону рука. И ты ушла, но моя луна мне помогает вернуться.

на праздник. Видно для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы. И ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

стремиться к довольству Творца. Давай пройдем с тобой все до конца. Ты протянула руку мне, я счастлив. Я счастлив

первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.